0: paint.
1: Hey, спешите слышать, если еще не слышали. Только что испеченные суперхиты и специально для вас в новом Planet Hit номер 23.